0: ба оби нӯшидани солим ва беҳдошт сурат
1: мегирад.
0: Бурунди ҳамеша такроран таъид мекунад, ки дастрасӣ ба оби нӯшидани солиму тоза ва беҳдошт як ҳуқуқи бунёдии инсон буда. Барои иззату шаъну шарафи инсон ва бархурдории комил аз тамоми ҳуқуқҳои инсон муҳим аст. Бо вуҷуди ин, алорағми пешафт, ки ба даст оварда шудааст, мушкилоте барои бисёре аз кишварҳои дар ҳоли рушд назаррас боқӣ мемонад, ба вижа барои кишварҳои африқоӣ. Ниёзҳое барои зерсохтори таъминоти об ва низомҳои беҳдоштӣ, мудирияти ташобҳо ва дастрасии мусифона ба хизматрасониҳои аввалия назаррас боқӣ мемонад, махсусан дар минтақаҳои деҳотӣ ва ҷомеатҳои озебпазир. Дар ин робита кишвари ман талошҳои худро барои тавсеаи дастрасӣ ба оби нӯшидани ва беҳбудии низомҳои беҳдоштӣ, муҳофизати манобеи захираҳои обӣ ва мусоидати мудирияти устуворӣ тақсимоти об дар ҳавзаҳои он идома медиҳад. Бурунди мудирияти ҳамгирои манобеи захираҳои обиро ҳамчун яке аз авлавиятҳои калидӣ барои таъмини истифодаи манобеи захираҳои обӣ ба таври устувор, мусифона ва тобовар, аз ҷумла дар ҳавзаҳои фаромаззӣ дар назар мегирад. Мо барои ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ҷиҳати мудирияти манобеи муштараки захираҳои обӣ аҳамият зиёде қоил ҳастем ва муътақидем, ки об бояд ҳамчун меҳвари ҳамкорӣ, сулҳ ва ҳамбастагии миёни мардум бошад. Об ҳаргиз набояд ба омили тафриқаи миёни миллатҳо табдил наёбад, балки ҳамчун мероси муштараки хизматрасон барои сулҳ, ҳамкорӣ ва ҳамбастагии инсоният боқӣ монад. Олиҷанобон, Бурунди аз таъсири афзояндаи тағйирёбии иқлим ба гурӯҳҳои осебпазир, бахусус занон, кӯдакон ва аҳолии деҳот, ки дарёфти ризқурӯзии онҳо аз захираҳои табиӣ бевосита вобаста аст, пайваста нигаронии амиқ дорад. Мо аз талошҳои байналмилалӣ барои тақвияти ҳамгироии масъалаҳои марбут ба об ва иқдамоти иқлими ҷаҳонӣ, аз ҷумла пешафтҳои ҳосилшуда дар конфрансҳои ахири ҷонибҳо ва инчунин ташаббуси ибтикороте, ки ба созгорӣ ва тобоварӣ дар баробари об мусоидат мекунанд, истиқбол мекунем. Дар ин робита Бурунди талошҳо ҷиҳати тақвияти рӯзномаи иқдомҳои марбут ба об тавассути роҳҳои ҳалли мушаххас, фарогир, навоварона ва таҳаввулбахшанда дастгирӣ мекунад. Мо конфронси душанберо ҳамчун нуқтаи асосии инъитоф ҷиҳати конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 мебинем ва таъҳуди худро нисбати тақвияти сафарбарии дастаҷамъона барои суръат бахшидан ба раванди ноил шудан ба ҳадафи шашуми рушд устувор ва вазифаҳои дастсолаи байналмилалии об дубора таъид мекунем. Бурунди ҳамчун аҳамияти стратегии кӯҳ ва пиряхҳоро барои амнияти обӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мекунад. Мо талошҳои тоҷикистонро барои мусоидат ба ҳифзи пиряхҳо ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба оқибатҳои обшавии босуръати онҳо ба иллати тағйирёбии иқлим таҳсин мекунем. Мо бовар дорем, ки тақвияти ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ хеле муҳим аст, то дарку фаҳмиши чархаи гардиши об амиқу васеътар шавад ва низомҳои самаранокии мониторинг, мушоҳида ва огоҳкунии барвақтӣ таҳия карда шавад. Мо инчунин даъват ба амал меоварем, то низомҳои огоҳкунии барвақтӣ ва мониторинги гидрометеорологӣ, бахусус дар минтақаҳое, ки бештар аз ҳама дар маърази офатҳои марбут ба иқлим қарор мегиранд.
1: Олиҷанобон,
0: ноил шудан ба ноил шудан ба ҳадафҳои марбут ба об манобеи кофии захираҳоро тақозо мекунад. Кишварҳои дар ҳоли рушд ба кӯмаку дастгирии бештар аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ, бонкҳои рушди бисёрҷониба ва шарикони техникӣ ва молиявӣ ниёз доранд. Бурундӣ хостори афзоиши маблағгузорӣ барои зерсохтҳои об, беҳдошт, мутобиқату созгорӣ бо иқлим ва тақвияти тобоварии ҷомеа аст. Бурундӣ бовар дорад, ки содасозии дастрасӣ ба механизмҳои маблағгузории байналмилалии иқлим ва об барои кишварҳои дар ҳоли рушд зарурӣ аст, то ин ки осебпазиртарин ҷомеаҳо тавонанд аз роҳҳои ҳалли мушаххас ва мутаносиб бо шароит бо суръат баҳраманд шаванд. Бо ҳамчунин рушди чарикии фарогирро бо ҷалби ҳукуматҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, ҷавонон, занон ва ҷамоатҳои маҳаллӣ ташвиқ мекунем. Бурундӣ минба аз рушди ҳамкориҳои бештар динамикии ҷануб ба ҷанубро ташвиқ мекунад, ки ба роҳҳалҳои амалӣ тамаркуз кунанд, бахусус дар ҷодаи обёрӣ, гидроэнергетика, мудирияти ҷамоатии об ва интиқоли технологияҳои муносиб. Мо итминон дорем, ки ҷавонон ва занон бояд ба мудирияти об ва стратегияҳои тобоварӣ ба иқлим ҳамчун омилҳои асосии тағйирот ва рушди устувор комилан ҷалб карда
1: шаванд. Nous travaillons également à renforcer la résilience des communautés rurales qui sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Excellence, Mesdames et Messieurs, l'Afrique possède des frais immenses, des lacs stratégiques, des nappes souterraines considérables et un potentiel hydroélectrique exceptionnel.
0: Ҷанобон, хонумон ва ҷанобон,
1: Африқо
0: дорои рудхонаҳои васеъ, кӯлҳои стратегии, захираҳои назарраси обҳои зеризаминӣ ва зарфияти истисноии гидроэнергетика мебошад. Бо вуҷуди ин, миллионҳо африқоиҳо ҳанӯз ҳам дастрасӣ ба оби солими нӯшиданӣ надоранд. Ин гуна тазод фикру андешаронии дастаҷомъонаи моро тақозо мекунад. Он расидааст, ки ба сармоягузорӣ дар зерсохти об, беҳдошт, низомҳои обёрӣ, фановариҳои иқлимӣ ва механизмҳои пешгирӣ офатҳои табиӣ суръат бахшида шавад. Бурундӣ нисбати дипломатияи об боварии қавӣ дорад. Обҳои фаромарзӣ бояд макони ҳамкорӣ бошад, на ташаннуҷ. Дар ҳавзаи нилминтақаи кӯлҳои бузург ва атрофи кӯли Таганика мо бояд ба хотири ҳамбастагии об, табодули дониш ва мудирияти дастаҷамъонаи манобеи захираҳо механизмҳои африқоиро тақвият диҳем. Об метавонад мардумони моро ба ҳам бештар муттаҳид созад, агар мо нисбат ба рақобат ҳамкориро интихоб кунем.
1: Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. L'Afrique ne veut pas être seulement un continent qui subit les crises.
0: Оли ҷанобон, мо инчунин хостори адолати иқлимӣ ва молиявӣ бештар шавем, зеро кишварҳои дар ҳоли рушд наметавонанд ба дафъҳои марбут ба об бидуни маблағгузори дастра, шарикии мутавозин ва интиқоли фановариҳои муассир ва эҷоди зарфияти устувор ноил шаванд. Африқо намехоҳад танҳо ҳамин гуна як қитъае бошад, ки аз буҳронҳо азият кашад. Африқо мехоҳад ҷузъе аз роҳҳалҳои ҷаҳонӣ бошад. Ҷавонони мо, манобеи захираҳои табиӣ, зарфияти энергетикӣ ва тобоварии мо як нерӯи азиме барои ояндаи башариятро ифода мекунанд. Бурундӣ муътақид аст, ки бояд ҳамчун омили сулҳ, ҳамкорӣ, рифоҳу шукуфоии миёни миллат مسئولیت ها واقعی موند. در برابری مشکلات جهانی اقلیم و آب هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی عمل کند. مسئولیت دست جمعی ما باید تعهدات را به عمل های مشخص یک دلانه و استوار به منفیت نسل های حاضر و آینده تبدیل دهد. بروندی تکراراً تأیید می‌سازد که کاملاً آماده است با تمام جامعه جهانی برای بنیاد آینده تابوارتر، عادلانه‌تر و استوارتر برای همگان کار کند. زنده باد تاجیکستان، سازمان ملل متحد و تشکر برای لطف توجهتان.
2: We express our profound appreciation.
0: اظهار امیدواری میکنیم به شما جناب سروزیر برای سخنرانیتان در محفل امروزه. این کنفرانس در همکاری با سازمان ملل متحد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. حالا ما سخن را می دهیم با نماینده سوده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد جناب ایرت مرسودی. خواهش میکنم.
3: Mr. President, Mr. Prime Ministers, Ministers,
0: جناب پرزیدنت، عالی جنابان، وکیلان محترم، همکاری دوستان، آب همه ما را با هم می آورد. آب غذا و انرژی را و شرح و طبیعت، اقلیم و رشد جامعه ها و کشورها را می پیوندد. حیات های ما گذشته و آینده ما با هم پیوند مشترک خواهند داشت. در اینجا دوشنبه از نام رهبریت سازمان ملل متحد با شما منتداری بیان میکنیم و روزنامه جهانی آب رو در اینجا مورد بحث قرار خواهیم داد. برای مکالمه و شریکی و عمل برای آب این خیلی مهم است.
3: All commitments of 2023 and water conference and to prepare the 2026
4: آب همه ما را با هم می آورد. آب غذا و انرژی را، شهرها و طبیعت، اقلیم و رشد، جماعه ها و کشورها را می پیوندد. با طرف بیشتر و تو رفت بیشتر آن به یکی از مسئله های تأثیر گذاری آینده مشترک عمومی ما تبدیل می‌یابد. در زمانی که جهان با تفریقه و نمعینی افزاینده روبرو است، آب با ما چیزی مهمی را خاطر رسان می‌کند. حیات و آینده ما هم پیوسته عمیق باقی می‌ماند. آب اینچنین و ما امکانیت بی‌نظیر را می‌دهد، نه تنها برای رفع خطرها، بلکه برای بنیاد همکاری، استواری و رشد استواری یک جایه. شرف بزرگ است که امروز از نام دبیر کل سازمان ملل متحد در دوشنبه با شما همراه می‌شوم. می خواهم از حکومت تاجیکستان برای رهبری پیوستش در پیشبرد روزنامه جهانی آب و برگزاری این کنفرانس مهم صمیمانه اظهار سپاس نمایم. در طول سالها روند دوشنبه با یک پلتفرم مهم برای مکالمه، شریکی و عمل در مسئله آب تبدیل یافته است. خصوصا این سال این کنفرانس آب دوشنبه اهمیت بزرگ دارد. این در لحظه مهم بین کنفرانس های آب سازمان ملل متحد سالهای 2023, 2026 و 2028 برگزار می شود که با نگاه ба нигоҳи доштани суръати сиёсӣ ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар замоне ки ҷаҳон бо натиҷаҳо ниёз дорад мусоидат мекунад. Оли ҷанобон, марҳилаи нави рӯзномаи ҷаҳонии об ворид мешавем. танҳо музокироти бештарро талаб намекунад, ин сармоягузорӣ талаб мекунад, роҳҳои ҳалли миқёспазирро талаб мекунад ва ҳамкории қавитар ва дастгирии беҳтарро барои татбиқ талаб менамояд. имрӯз дигар савол дар он аст ки оё об муҳим аст ё не. савол дар он аст ки оё мо метавонем аз уҳдадориҳо ба амалисозӣ ва ба қадри кофӣ зуд ҳаракат кунем. ва саволи навбатии ман ин аст ки барои суръат бахшидан ба татбиқи амалҳои об ба мо чӣ лозим аст? олиҷанобон, дар саросари ҷаҳон кишварҳо нишон медиҳанд, ки вақти роҳбарии сиёсӣ, ҳамкорӣ ва шарикӣ, вақте ки маблағгузорӣ, идоракунӣ ва илм ба ҳам меоянд, татбиқ суръат мегирад ва посухҳои мо бояд дар ниҳоят ин воқеиятро инъикос кунанд. ин аз фаротар аз суҳбатҳои кӯтоҳмуддат, равишҳои маҳдуд ва лоиҳаҳои кӯтоҳмуддат гузаштанро талаб мекунад. ин ба нақшагирӣ муттаҳидтарро муттаҳидсозиро талаб мекунад. дастгирии қавитар ва ба кишварҳои ниёзманд, ниҳодҳои қавитар ва ҳамоҳангии бештарро дар бахшҳо ва дар тамоми низоми бисёрҷонибаро талаб менамояд. ташаккур барои
2: Thank you very much, Ms. Retno Marsudi. We express our appreciation for your efforts in promoting collective action by member states towards achieving the sustainable development goals, including those related to water and climate. Distinguished speakers, I would like kindly ask you to limit your statements up to 4 minutes. Теперь слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уважаемому Эрлисту Акунбекову. Пожалуйста, вам слово.
5: Уважаемый господин президент, уважаемые главы делегации, уважаемые участники сегодняшней конференции, дорогие друзья, прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность правительству Республики Таджикистан за теплый прием и высокий уровень организации конференции по водному десятилетию, проходящей в городе Душанбе. Сегодняшняя конференция является важной платформой для консолидации усилий международного сообщества в реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и достижений целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Вода остается ключевым фактором устойчивого развития, основой энергетической и продовольственной безопасности, а также важнейшим условием сохранения экосистем и повышения качества жизни населения. В контексте целей устойчивого развития 2030 в равной степени цель номер 6 должна реализовываться и цель номер 7 относительно недорогостоящей и чистой энергии. Поэтому мы также считаем, что развитие гидроэнергетики является важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого развития. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергосбережению в развивающих странах имеет чрезвычайно важное значение для стимулирования зеленого экономического роста и перехода к углеродной нейтральности. В целях обеспечения устойчивое управление водными ресурсами Кыргызской Республики в интересах нынешнего и будущего поколения, а также достижение целей устойчивого развития, разработана Национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года. Для достижения поставленных целей определены следующие приоритетные направления. Охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения. Рациональное и эффективное использование водных ресурсов. Совершенствование системы управления водными ресурсами. В рамках реализации указанных направлений и с учетом необходимости адаптации к современным вызовам принят новый водный кодекс Кыргызской Республики, где предусмотрено внедрение современных механизмов регулирования водных отношений, усиление мер по охране водных объектов, развитие интегрированного управления водными ресурсами, а также повышение эффективности взаимодействия государственных органов, водопользователей и международных партнеров. В то же время мы с обеспокоенностью отмечаем, что текущие темпы прогресса остаются недостаточными для достижения поставленных целей к 2030 году. Это требует от нас принятия более решительных, скоординированных и комплексных мер. Кыргызстан занимает уникальное географическое положение в Центральной Азии. Мы единственная страна в регионе, чьи водные ресурсы полностью формируются на собственной территории. В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызстан, исходя из национальных интересов и принимая во внимание потребности стран региона водных ресурсов, придерживается взаимовыгодного подхода в решении водно-энергетических вопросов Центральной Азии при условии соблюдения принципа неотъемлемого и суверенного права стран на управление собственными природными ресурсами. На протяжении многих десятилетий Кыргызстан неизменно оказывает странам региона колоссальные экосистемные услуги, обеспечивая сохранение исторических лимитов вододеления, регулирование стока, накопление и своевременный попуск воды, содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, защиту территорий ниже по течению от чрезвычайных ситуаций. Кыргызстан вкладывает огромные финансовые и человеческие ресурсы в сохранение зон формирования воды. Кыргызстан, не получая воду из других стран, использует менее 30% собственных водных ресурсов. Остальная значительная их часть потребляется другими странами. Однако, следует признать прямо, сегодня наша страна не получает соизмеримой компенсации за эти усилия. Более того, мы десятилетиями несем бремя упущенной выгоды, включая доходы, потерянные из-за вывода земель, из-за оборота под водохранилища и инфраструктуру, работающие на благо всего региона. Содержание гидротехнических сооружений и сохранение ледников в горах Кыргызстана требует колоссальных затрат. Только за последний год Кыргызстан направил на нужды водохозяйственного сектора порядка 80 миллионов долларов США. А за последние 5 лет эта сумма составила 259 миллионов долларов США. Несмотря на эти усилия, ресурсов одной страны недостаточно для модернизации устаревшей инфраструктуры. Нам необходимы дополнительные консолидированные средства для построения эффективной и современной водопользования во всех странах региона. Как отметил президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, на недавнем региональном экологическом саммите в городе Астане пришло время для возобновления и внедрения взаимовыгодного экономического компенсационного механизма в водно-энергетической сфере. Мы считаем справедливым внедрение компенсационных механизмов, которые позволяют странам Верховья эффективно поддерживать водную инфраструктуру в интересах всей Центральной Азии. Кыргызстан, как страна Верховья, осознает свою особую ответственность за формирование значительной части водных ресурсов региона. Мы видим особую миссию в сохранении сердца нашей водной системы. Мы предлагаем перейти к определению конкретных инструментов компенсации. Это могут быть прямые финансовые выплаты, взаимные поставки энергоресурсов, прямые инвестиции в модернизацию нашей гидротехнической инфраструктуры, совместное строительство нового гидротехнического сооружения, призванных не только накапливать воду, но и использовать ее экономический потенциал. Только такой прагматичный подход позволит создать устойчивую систему взаимодействия и будет способствовать решению долгосрочных задач по смягчению влияния сокращения водных ресурсов при их рациональном и экономически выгодном использовании всеми странами. Ярким примером того, что мы можем договариваться, является проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Благодаря политической воле лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана этот проект позволит совместно решать энергетические и водные вопросы Центральной Азии. В этой связи мы призываем международные финансовые институты обратить пристальное внимание на наш регион и активно выделять финансирование на реализацию подобных проектов. Уважаемые участники, особую тревогу в Кыргызстане вызывает интенсивное таяние ледников, которое не только в Центральной Азии, но и в других регионах мира являются природными хранилищами и зоной формирования пресной воды. Значительное уменьшение общей площади ледников и сокращение осадков в Кыргызстане неизбежно привели к маловодию и будут иметь социально-экономические и экологические последствия для всего региона Центральной Азии. Сегодня проблема таяния ледников перестала быть вопросом одной страны. Это вызов для всей Центральной Азии. Без ледников не будет воды в реках, без воды в реках не будет жизни в долинах и процветания наших городов. В этой связи хочу отметить, что в нашей стране в рамках пятилетия действия по развитию горных регионов проводится масштабная работа. В частности, именно в целях обеспечения сохранения ледников нами были внесены изменения в некоторые законодательные акты об особо охраняемых природных территориях, что позволило официально включить ледники в категорию особо охраняемых природных территорий и значительно усилить их правовую защиту. В 2027 году в Кыргызстане состоится второй глобальный горный саммит «Бишкек+25». Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в этом значимом событии для совместного обсуждения вопросов защиты ледников и обеспечения устойчивого будущего горных регионов. В заключение хочу поднять вопрос, который касается нашей общей экологической ответственности. Сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию обмеления озера Иссык-Куль, жемчужины Центральной Азии и биосферной территории мирового значения. За последнее десятилетие уровень воды снизился почти на 14 метров, а число впадающих в него рек сократилось более чем 100 до 30. Мы предлагаем международным донорам и партнерам совместно разработать и реализовать комплексную программу по сохранению и восстановлению озера. Уважаемые участники, мы поддерживаем стремление, направленное на усиление глобальной водной повестки, и подтверждаем нашу приверженность активному участию в реализации водной программы действия. Наша общая цель остается неизменной – сохранение водных ресурсов, защита уникальных горных экосистем и в конечном итоге качественное улучшение жизни населения всего нашего региона. Мы убеждены, что успешное решение вопросов комплексного использования водно-энергетических ресурсов в нашем регионе станет мощным катализатором укрепления политического доверия. и отношения добрососедства в Центральной Азии, так и в значительной мере поспособствует устойчивому развитию экономик наших стран. А это возможно только путем переговоров и достижения консенсуса. Кыргызстан всегда открыт к предметному и продуктивному диалогу по данному вопросу. Убеждены, что такой пример послужит основой и мощным подспорьем в решении водных вопросов в других регионах мира и в целом на глобальном уровне. В заключение позвольте выразить уверенность в том, что результаты нашей совместной работы на данной конференции станут важным вкладом в достижение устойчивого и справедливого водного будущего для нас всех. Благодарю за внимание.
2: Выражаем вам признательность, уважаемый Эрлист Абакирович. Следующее слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана, уважаемому Тангригули Атахалыеву. Пожалуйста, вам слово.

0: Глубоко уважаемый президент Республики Таджикистан, уважаемый глава делегации, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность правительства Республики Таджикистан за высокий уровень организации 4-й международной конференции, высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» и традиционного теплого приема. Проведение данной конференции является важным этапом реализации международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития», которое стало значимым укладом достижения целой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Уважаемые участники конференции, в 21 веке вода становится не только природным ресурсом, но и стратегическим фактором устойчивого развития, региональной стабильности и международного сотрудничества. Особенно это актуально для Центральной Азии, где водные ресурсы имеют трансграничный характер и напрямую влияют на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность. Туркменистан последовательно выступает за формирование устойчивой и научного обоснования системы управления водными ресурсами. Президент Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердимухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслагады Туркменистана, глубоко уважаемый Гурбангули Бердимухамедов, в рамках различных международных форумов, отмечая важность рационального использования трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии, подчеркивает официальную позицию Туркменистана по данному вопросу. Она основывается на трех ключевых принципах решения водных вопросов на трансграничных реках. Во-первых, соблюдение международных конвенций и их правовых норм. Во-вторых, учет интересов всех государств бассейна. В-третьих, широкое участие международной организации, прежде всего Организации Объединенных Наций. Уважаемые участники конференции, под руководством президента Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердимухамедов, наша страна последовательно реализует комплексную государственную политику, которая направлена на устойчивое управление природными ресурсами. Особое значение придается обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, повышение эффективности управления водными ресурсами. Важным направлением является адаптация к изменению климата, который оказывается большое воздействие на водные ресурсы региона. В этом контексте Туркменистан активно продвигает международные инициативы. В частности, инициативы президента Туркменистана озвучены на международных площадках по созданию регионального центра климатической технологии, регионального центра по борьбе с обстинованием Центральной Азии. Данные структуры призваны стать платформами трансфера технологий. Центральным научным сотрудничеством, возможности консультации региональных усилий. Особое внимание уделяется вопросам Аральского моря и региона Переорали, где реализуются масштабные проекты по лесовосстановлению и борьбе с деградацией земель. Ежегодные программы озеленения, включая формирование зеленых поясов, способствуют улучшению экологической обстановки и регионального использования водных ресурсов. Отдельно хотел бы подчеркнуть значение инициатив, выдвигаемых национальным лидером туркменского народа, представителем Халк Маслагаты Туркменистана, глубоко уважаемым Гурбангули Бердимухамедовым, направленных на укрепление регионального экологического сотрудничества и продвижение комплексных экологических инициатив на международной арене. Туркменистан также выступает за инициативой создания регионального совета по водным вопросам Центральной Азии под эгидой ООН, которому мог стать эффективным механизмом согласования интересов стран региона. Туркменистан вступает за укрепление международного правовой базы в сфере рационального использования водных ресурсов и управления трансграничными водниками. В этой связи наша страна опирается на ключевые международные соглашения, включая Конвенцию ООН по охране использования трансграничных водотоков и международных озер. Конвенция ООН о борьбе с обстинованием, рамочную Конвенцию ООН об изменении климата и Конвенция о биологическом разнообразии. Исходя из взаимосвязанности водных климатов, процессов и необходимости комплексного учета при обеспечении устойчивого управления водными ресурсами и сохранения окружающей среды. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, в завершение хотел бы подчеркнуть, вода – это не только ресурс, это основа жизни, развития и сотрудничества. Туркменистан поддерживает свою готовность к дальнейшему активному сотрудничеству со всеми странами и международными организациями в целях достижения устойчивого водного и экологического будущего. Благодарю за внимание.
1: Выражаем вам признательность, уважаемый Тангригулы Раджабкулиевич, за ваше выступление. Now I would like to give the floor to the United Nations Under Secretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Li Jinghua, co-chair of today's conference.
2: Janobi Li Jinghua, Doda Meshavat, Marhamat.

0: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз зимни баргзории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз намуданд ки бо мақсади пешбуд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем таъкид гардид ки ин ҷоиза ба эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкории байналмилалӣ таҳқиқоти илмӣ сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронда шудааст ҳамзамон бо ин мо тасмим гирифтем ки ҷоизаи байналмилалӣ ба номи абуалӣ ибни сино авитсенаро дар соҳаҳои тандурустӣ ва беҳдошт таъсис диҳем ин ҷоиза мутобиқ ба ҳадафҳои рушди устувори 3 ва 6 қадрдонӣ аз сам ва дастовардҳои назаррас дар рушди ҳамкорӣ байналмилалӣ дастовардҳои илмӣ ва пешбурди сиёсати устуворро дар соҳаҳои зикршуда пешбинӣ менамояд тазаккур додан сарвари давлати мо ёдовар мешавем ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 25 май дар шаҳри душанбе оғоз ёфта то 28 май идома меёбад тағйирёбии иқлим ва камшавии захираҳои об яке аз мушкилоти асосии ҷаҳон ба ҳисоб меравад коршиносон мегӯянд ки дар бисёр кишварҳо хушсолӣ обшавии прияхҳо ва норасоии оби нӯшокӣ зиёд шуда истодааст ва ин ҳолат ба кишоварзӣ иқтисод ва саломатии мардум таъсири манфӣ мерасонад роҷеъ ба гуфтаҳои дар боло зикр шуда андешаҳои чанде аз коршиносонро мешунавем
1: ман ҷаҳфарӣ ҳастам аз муовинати обоҳои зардуи ирон умадам ки конфронс барномаи эқдомбари об барои тӯсеи пойдор дар воқе ширкат бикунам хуб ин به همت کشور تاجیکستان در واقع در شهر دوشنبه تشکیل شده همونطور که میدونیم در واقع آب یکی از محورهای توسعه پایدار هست و تاجیکستان هم منابع غنی از آب داره که برنامه‌ریزی های خوبی رو تو این زمینه انجام داده و میتونه به اون بحث توسعه پایدار سرزمین خودش دست پیدا بکنه اقدامی هست که کشورهای جهان رو در واقع اینجا جمع کرده که بتونه از تجربیاتشون استفاده بکنه بخش های مختلفی داره این کنفرانس آب برای رفاه هست آب برای مردم آب برای سرزمین و حالا موضوعات دیگه که انشالله بشه در واقع از این کنفرانس تجربیاتی که توش کسب میشه برای ارتقای بخش های اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم چه تو تاجیکستان و چه کشورهای شرکت کننده استفاده
2: بکنه кишварҳои минтақа ва кишварҳое ки дигаре ки дар ҳамканораи кишвари мо ҷойгир ҳастанд ба ин мавзӯъ эътимоди ҷиддӣ намедорад ва тоҷикистон дар паҳнои осиёи марказӣ шояд нахустин кишваре аст ки ба таври бисёр систематик ва пайдарпай дипломатияи ҳамкорӣ дар соҳаи обро дар тӯли 3 даҳаи охир агар шумо ин гуна таҷрибаи кишварҳои пешини собиқ чунгилиро бубинед онҳо масалаҳоро тағйир мекунад
3: На сегодняшний день инициатива, которой придерживается Республика Таджикистан, крайне важна, потому что изменение климата затрагивает каждого из нас, особенно регионы Центральной Азии. На сегодняшний день уже у нас превышение средней температуры за год превышает 1.5 градуса, что критично для населения Центральной Азии. Увеличивается повторяемость изменения опасных метеорологических явлений, в том числе песчаных бурь, засух, паводков, наводнений. На сегодняшний день мы наблюдаем, что засушливый период увеличился, начинается уже с мая месяца. И повторяемость многолетней засушливой летней погоды негативно сказывается на продовольственной безопасности, на водной безопасности. В том числе изменение температуры воздуха влияет и на таяние ледников. То есть мы на сегодняшний день с большой скоростью теряем запасы ледников, испытываем уходный стресс. И в этом направлении такие форумы.
0: در شهر دوشنبه ملاقات وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان با وزیر فرهنگ فدراسی روسیه اولگا باریسونا با اشتراک کارمندان تئاتر دولتی درامی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی برگزار گردید. در جریان بخوری جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری های فرهنگی، رشد رابطه های ایجادی و تحکیم مناسبت های دوستانه دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. در خصوص همکارمون نظام عجیب گزارش میدید.
4: زمینی ملاقات وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان تاکید کرد که تاجیکستان و روسیه در ساحه فرهنگ همکاری های گسترده داشته پیوسته برای تطبیق لایحه های مشترک اقدام می نماید و در این زمینه نقش تئاتر درامی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی به نهایت نظر رس می باشد.
1: Таджикистан и Россия связывают прочные традиции культурного и гуманитарного сотрудничества, основанные на взаимном уважении, дружбе и духовной близости наших народов. Особую роль в этом процессе играет театральное искусство, которое способствует укреплению культурного диалога и взаимопонимания. Театр имени Маяковского вносит значимый вклад в развитие культурной жизни Таджикистана, сохранение русскоязычного театрального искусства и расширение творческих связей между нашими странами.
4: Ҳамчунин зимни мулоқот вазири фарҳанги Федератсияи Россия Олга Борисовна зикр намуд ки баргузарии чунин мулоқоту чорабиниҳои фарҳангӣ барои таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ байни кишварҳо заминаи мусоҳид фароҳам меорад. Номбурда қайд намуд ки имрӯз донишҷӯёни зиёди тоҷик дар муассисаҳои фарҳангии Россия таҳсил менамояд.
5: Мы ждем талантливых молодых ребят, а какие от вас приезжают к нам студенты, говорить не приходится, и музыканты невероятные, и артисты. Надо будет очень хорошо вместе подумать, и в чем есть, может быть, там нехватка с точки зрения квалифицированных кадров, где что-то не хватает в штатном расписании. Да? У нас небольшой задел есть, но вот времени, чтобы поступили ребята, приехали, а потом вернулись домой и знали, главное, что домой они возвращаются, прям диплом они везут, что их ждут и что можно будет трудоустроиться. Это самое главное.
4: Вазири фарҳанги Тоҷикистону Россия ҳамчунин ба театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ташриф оварда, бо фаъолияти театр ва бо шароити фароҳам гардида барои ҳунармандон шинос шуданд. Дар рафти бозир масъалаҳои марбут ба рушди санъати театрӣ, таҳкими ҳамкориҳои эҷодӣ ва роҳандозии барномаҳои муштараки фарҳангӣ муҳокима гардид. Низом Аҷиб барои Радиои Тоҷикистон.
0: Шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз Радиои Тоҷикистон шунидед.
6: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: Зиндабод Шераз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пур дурахш инкони сими ناوبی میهن زنده بود پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را جاویدان این آب و این آدابی میهن زنده بود چشمی بیداری بود هر چشمه این کوسار چشمهای روشن و بخوابی میهن زنده بود گرمی جان و دلند و روشنای آفرند آبهای پرتاب و پرتابی میهن زنده بود.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарду Мукими с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Национальный банк Таджикистана обсудил инвестиции с международными компаниями. Спецслужбы стран Содружества независимых государств обсудили борьбу с религиозным радикализмом. А теперь к основным новостям. Сегодня в ходе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества во имя устойчивого и безопасного будущего, учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Было подчеркнуто, что данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики и продвижения эффективных решений глобальных водных проблем. Вместе с тем мы приняли решение учредить международную премию имени Абуали Ибн Сино или же Авиценны в области здравоохранения и санитарии. Данная премия в соответствии с целями устойчивого развития 3 и 6 предусматривает признание вклада и значительных достижений в развитии международного сотрудничества, научных результатов и продвижения устойчивой политики в указанных сферах, отметил глава государства. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 4-й международной конференции высокого уровня принял министра энергетики и водных ресурсов Королевства Бахрейн Ясира Ибрагима ибн Хумайдона. Большое внимание было уделено путям расширения политических связей и сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, развития современной инфраструктуры и укрепления взаимодействия по вопросам воды и климата. В связи с крайне уязвимой и сложной ситуацией в регионе Персидского залива, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что Таджикистан поддерживает продолжение политических и дипломатических усилий по мирному урегулированию данного кризиса с учетом интереса всех стран региона. Сегодня в современном мире вода является одной из важнейших проблем на планете. В условиях растущей фрагментации и неопределенности, что напоминает нам о необходимости принятия эффективных мер по решению проблемы воды, особенно в части ее рационального и эффективного использования. Об этом заявила специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам госпожа Ретно Марсуди на церемонии открытия 4-й международной конференции высокого уровня, которая началась сегодня, 26 мая, в Душанбе. По словам специального посланника генерального секретаря ООН, вода предоставила человечеству огромные возможности не только для устранения угроз, но и для построения устойчивого сотрудничества и общего устойчивого развития. В последние годы Душанбинский водный процесс и инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, стали важной платформой для диалога, партнерства и действий в продвижении глобальной водной повестки дня. В частности, четвертая международная конференция высокого уровня играет эффективную роль в решении климатических проблем, связанных с водными ресурсами и защите ледников. Она призывает мировое сообщество действовать дальновидно и мудро в вопросах водопользования. Председатель Национального банка Таджикистана Толибзода Фирдаус провел встречу с представителями международных финансовых компаний JP Morgan, Loomis Sales & Company, Morgan Stanley Investment Management и Global Evolution. Об этом сообщает отдел пресс-службы Национального банка Таджикистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с глобальной и региональной экономической ситуацией, перспективами развития экономики Таджикистана, реформированием финансового и банковского секторов, а также возможностями привлечения капитала в страну. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем изучении направлений сотрудничества в финансовом, инвестиционном и банковском секторах. В Национальном банке Таджикистана подчеркнули, что встреча состоялась в рамках реализации поручений и указаний президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, а также в рамках сотрудничества Национального банка с международными финансовыми институтами, включая JP Morgan, с целью привлечения инвестиций в экономику страны. 25 мая министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахурзода встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Боуманом. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, стороны обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в областях устойчивого развития, инфраструктуры, энергетики, управления государственными финансами и повышения благосостояния населения. В конце встречи собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. Перейдем к зарубежным новостям. В Иркутской области 26 мая состоялось 58-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств, участников Содружества независимых государств. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В ходе пленарного заседания участники обсудили меры по противодействию эскалации религиозного радикализма, а также вопросы нейтрализации транснациональной террористической активности на пространстве Содружества независимых государств. Отдельное внимание уделено итогам выполнения программы сотрудничества государств-содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом в 2023-2025 годах. Также руководители спецслужб обсудили реализацию программы взаимодействия в сфере дерадикализации на 2025-2027 годы. В рамках мероприятия также состоялось заседание рабочих органов Совета руководителей органов безопасности и специальных служб Содружества независимых государств по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности. Автобус с туристами, следовавший из Анкары в Чанаккале, съехал с дороги в районе Йылдыран и перевернулся в поле. Как пишет газета «Тюркия», по сигналу на место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи. В результате аварии пострадали 46 человек, включая 45 пассажиров и водителя. Причины ДТП пока неизвестны. После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы Биги и Лапсеки. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное. Аварийный автобус был снят с помощью дрона. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Дальнейшее распространение вируса Эбола в Африке тесно связано с продовольственной безопасностью населения стран, где зафиксированы вспышки – Уганды и особенно Демократической Республики Конго. Об этом заявило руководство главы Конголезского офиса Всемирной продовольственной программы ООН. Ведомство предупредило, что если люди из зараженных районов не будут получать стабильную гуманитарную помощь, они пойдут на поиски еды, повышая риск распространения вируса. Ранее в аналогичном ключе высказывалась и ВОЗ. Эта организация повысила уровень опасности распространения лихорадки Эбола в Конго до очень высокого. На сегодня медвластям известно почти о 1000 зараженных вирусом и о 220 с лишним летальных случаев. Кризис усугубляется тем, что новая вспышка Эболы вызвана редким штаммом, против которого нет вакцины и специфической терапии. Естественными носителями вируса Эбола считаются летучие мыши. В человеческую популяцию он может проникать из-за тесного контакта с кровью, органами или физиологическими жидкостями зараженных животных. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
3: Радио и Таджикистан, Яксадучору, Хафт-ФМ.